0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Yurtımızda saat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Pozitivlang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио Маркет.